0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев в рамках рабочего визита в Беларусь 1 и 2 октября принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Выступая на заседании, он отметил необходимость совершенствовать условия для бизнеса и граждан в рамках ЕАЭС и своевременно адаптировать механизмы Союза к меняющимся экономическим условиям. Отдельное внимание к Асымалиеву уделил развитию транспортных коридоров и устранению барьеров на внутренних границах ЕАЭС. По его словам, задержки грузов негативно отражаются на бизнесе, особенно на малых сельхозпроизводителях. Адылбек Асымалиев также предложил объединить существующие инструменты прослеживаемости и маркировки товаров, электронные документы и навигационные пломбы в единый цифровой контур. Это, по его мнению, позволит сделать контроль более прозрачным, а процедуры удобнее для бизнеса. Кроме того, Касымалиев отметил важность сотрудничества в энергетической сфере и поблагодарил партнеров за поддержку Кыргызстана поставками нефтепродуктов. Он предложил заранее обмениваться информацией и проводить консультации при возникновении рисков дефицита отдельных видов топлива. По итогам заседания Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах подписан ряд документов. В Кыргызстане продолжается работа по привлечению инвестиций и запуску новых производств. На сегодняшний день сформирован портфель из 208 инвестиционных проектов общей стоимостью 406,5 миллиарда сомов. Проекты охватывают 7 областей, 40 районов и 12 городов. В какие отрасли будут направлены средства и что эти проекты дадут экономике, подробнее в нашем материале.
1: В Кыргызстане определены 208 инвестиционных проектов общей стоимостью более 406,5 миллиардов сомов. Они охватывают такие направления, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, туризм, транспорт и логистику, социальную инфраструктуру и индустриальные парки. Перечень проектов был рассмотрен на заседании под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Турыбаева. Теперь основной вопрос – найти необходимые средства для реализации этих проектов. Для этого будут определены источники финансирования и разработаны механизмы государственной поддержки. По словам экономиста Искендера Шаршеева, объединение проектов в единый инвестиционный портфель позволит системно проводить дальнейшую работу.
2: Очень хорошо, что такое количество проектов сформировано, сумма огромная. Чтобы эту сумму, естественно, профинансировать, наша страна, наверное, могла бы в течение многих лет сама это все профинансировать, но, скорее всего, потребуется деньги международных инвесторов. Для этого нужны еще мероприятия, B2B-мероприятия, конференции, встречи, выставки, пич-мероприятия, где пич-деки по этим проектам будут предоставляться на внимание инвесторов. Соответственно, это нужно у нас в стране организовывать, за рубежом, обмениваться офертами с крупными инвестиционными холдингами, компаниями, которые управляют финансами в мире. И я думаю, что да, это будет очень хорошо, если мы привлечем мировых инвесторов к нам, потому что именно по этой причине, по той, что многие инвесторы с разных стран работают в стране, многие страны, которые вот поднялись хорошо и развились, потому что для того, чтобы страна была в безопасности, во-первых, во-вторых, чтобы в ней был экономический рост, нужно наличие разнообразных инвесторов из разных стран, из разных сфер. Ну и к тому же нужно, чтобы наши аналитики, международные аналитики смотрели, что мы будем из себя производить, насколько она будет необходима миру, чтобы можно было экспортировать, чтобы проекты действительно были прибыльными и для страны, и для инвестора.
1: Пока не определено, когда именно будет запущен каждый из 208 проектов и в каком объеме они будут профинансированы. Однако при их полной реализации эффект может напрямую отразиться на экономике. В частности, будут открываться новые предприятия и создаваться рабочие места, увеличиваться объемы производства. В регионах может повыситься экономическая активность, что создаст условия для роста местных доходов. По информации начальника отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской республики Таланта Карасартова, в стране активно ведется работа по запуску новых предприятий.
3: В соответствии с поручением главы государства, ежегодно реализуется программа 100 промышленных предприятий. За каждым проектом закреплены руководители государственных органов. Поскольку проекты реализуются в регионах, за них отвечают представители на местах и полномочные представители президента, а в центре – руководители соответствующих государственных органов. В Таласской области ко Дню независимости при участии президента были открыты 60 промышленных предприятий. В результате создано более 4000 новых рабочих мест. По предприятиям, в которые привлечено около 500 миллионов долларов инвестиций, сейчас ведется большая работа. Ожидается, что до конца года эти проекты будут реализованы.
1: Для реализации проектов важно качественно подготовить технико-экономическое обоснование бизнеса.

0: Они, конечно, боятся рисков, их можно понять. Они спрашивают залоги. Но, скажем, предприятий у нас очень много в регионах, а в регионах залоги дешевые, и поэтому эта система хорошо не работает. Надо подключать тот же гарантийный фонд, придумывать новые механизмы. И эти новые механизмы могут включать, вот за рубежом используется такой механизм. Государственные или частные банки, они заходят в долю, в совсем небольшую долю предприятия, изнутри их смотрят, мониторят и видят все риски и уже выделяют долгосрочные кредиты на развитие. Это бы как раз минимизировало бы проблему залога. Вот такие вот новые механизмы надо искать, разрабатывать новые программы.
1: Таким образом, главная цель 208 проектов стоимостью 406,5 миллиардов сомов заключается не только в привлечении инвестиций, но и в развитии производства, создании новых рабочих мест и расширении экономических возможностей региона. По мнению специалистов, скорость реализации проектов в первую очередь будет зависеть от их качества, определения источников финансирования и эффективности механизмов государственной поддержки. Айдайна Заркулова, Биринча Радио.
2: Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Урунтаев находится с рабочей поездкой в Нарынской области. Как сообщили в ведомстве, он ознакомился с ходом работ на ряде строительных объектов, в том числе на реке Нарын, где с августа этого года возводится новый мост. Длина моста составляет 97 метров, ширина 12 метров, ширина проезжей части 7 метров. По обеим сторонам предусмотрены тротуары по 2 метра. Мост состоит из 8 железобетонных опор. Расстояние между опорами в продольном направлении составляет 30 метров, сообщили в Минстрое. По данным ведомства, проект реализуется государственным предприятием «Кыргызкурулуш». И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Чуйской, Таласской областях, горных районах Джалабадской области дожди, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Джалабадской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 23-28, Таласская область плюс 21. 26. Баткенская область плюс 25-30. Ошская и Джалабадская области плюс 26-31. Иссыкульская область плюс 19-24. Нарынская область плюс 20-25. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25-27.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Урматтуу радио кагармандар, Биринчи радионун толкунунда Улут Теми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Кыргызстан соңку жылдары өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Өлкөдө жаңы завод фабрикалары ачылып, мурдагы ири өнөр жайышканаларын кайра жандандыруу иштери дагы жүрүүдө. Эгемендик майрамына карата бир катар өндүрүш объектилери ишке киргизилип, жаңы долбоорлордун пайдалуу түптөлдү. Бул кадамдар экономиканын беделин бекемдөөгө, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана жаңы жумушчу орундарын түзүүгө багытталган. Айрыкча фармацевтика, өнөр жай жана кайра иштетүү тармагына артыкчылык берилип жатат. Өндүрүш өлкө экономикасынын кыймылдаткыч күчү. Соңку жылдары мамлекет жаңы ишканаларды куруу менен катары мурдагы өндүрүш объектилерин калыбына келтирүүгө дагы басым жасап келет. Баарыбызга белгилүү болгондой эле эгемендик күнүнө карата мамлекет башчы бир катар өнөр жай объектилерин ишке берип, жаңы долбоорлордун башталышына жол ачты. Өнөр жайды өнүктүрүүдөгү маанилүү багыттардын бири фармацевтика тармагы. Бишкек шаарында саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын заманбап кампа логистикалык комплексинин курулушуна старт берилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Асмалиев саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу. Жогоруда айтылгандай эле Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын заманбап фармацевтикалык кампа логистикалык комплексинин курулушун баштоого мезгил кутусун салуу аземине катышты.

0: 1979 roku wspólnie z nieżyjącym już Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim stworzyli trio i przygotowali program poetycki Mury. Tytułowa piosenka programu Mury, oparta na utworze katalońskiego barda Luisa Lacha Lestaca, stała się nieformalnym hymnem Solidarności i symbolem walki z reżimem.
1: В 1979 году Пшемыслав Гентровский вместе с Яцком Качмарским и Збигневом Лапинским создали трио и подготовили поэтическую программу «Стены». Одноименная заглавная песня этой программы, основанная на произведении каталонского барда Луиса Лаха Ластака, стала неофициальным гимном Народного профсоюзного движения «Солидарность» и символом борьбы с коммунистическим режимом.

Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бишкек фадине. Ассалам алейкум. Ходиньма пиджун пыюмы. Кыймешине таты дине. Радики фадитунши жын Фатима Хаваса на жащен вухуним дине. Вачын татын цой тящен сахуры павым шалюха дикифа тиньха. Чинтянем чинде. Вэншу мэзы. Оле абдишофа шеми шантун. Шутин чузы. Юлдашев та хошон хвиле пыя таты тойы па юхади сычын фоле. Ня хонле куйчын лишинти Юлдашев тойы сахва мофа ки пыя кілька фунфу чо шалю чейн киди сычыне. Та чомбанди цушонсы чынгы жынты сунли лишинти колхозни. Шамби ди хошон людян фыншон мавчын юбыз чайнди мин юз шуазы дамын сканчи зуля та гуан йон тиди чынту дади хон пи бо доли Юлдашев ди чайнле. Чейн киди Юлдашев ди дросшон тупи мандини. Хо ган хо, ля чын хо, цуха ди йонжу, хунчу, бейчу, гэди йидвасы гуани хан вуди дафан. Понтун ты та тузы Юлдашев цулян цухади фала звава ее, юэнтын ты ди голые кочи поланди цихули кижинле. Халичи джунзы бейчу ди циху, джонгуй ди лянки ци жиншили. Выс эмпекчиле джинтыс колхоз ди дебио. Вым ди колхоз чечвни ди фубон ди бонцу, ци ташкен кейди мене свади пузы. Мав чын баколь ди ячи литу мусуан хади хуа, егы бэнз мута фотуале. Колхозкине чын-чын то седине. Юлдашев чвамбанди цушан ста чдоджище колхозни ба тутяльха ба чучвынзы к началеле. Кижын ба цзычи нади цуля, шычи бадик вняйн ён ба чучвынзы танчелеле чонгуйди кулиха, гото цуша мельха, юэн гото цзычи ди вашанле. Бучдо гоуди чонгуйди цучвынзы хамадёле, шытуе нянгёле, нянжынзы цдёле. Пэйэ ба джафэн дэнду джэсшон, та цуду кишэн бонгэнэ цэху тэлэ. Чэнду ба фэн чэба чонгэй дэля кишэн чэнха дэнчэн дэнчэ дэ дэшэмлэ. Чэ чэгэ, джэкуэ маф чэнба шэбэйн дэ лугэ справка начвэлэ гэ пэнью фэдэ. Шо, лэншу, вэгэнэм дэ калхозгэ хадь бонцу шо. Мэмбэлэмэ? Шо, Юлдашев ба шу цаче лэ, ня жэнзэ цэдэн дэнде дэчу кэжэн вон лэ хэн тадэ бэнфу ба ту дэха цэнэ кэ вэл алэш язэ бутэн дэхуа ба ту ёлэ дэха. Нэ тэн лэ шу, мав чэн ба Юлдашев да джазшан пэдэ, нэ сэ вэм мэ колхоз дэ тэджэ жэн, нэ дэн сэ, гэ вэм дэ колхоз ван чэн чэ хэн нэн кэжэ бонцу, вэм мэ нэ зу бэч до лэ цам жа гэнэ до ежэнз шэнэ. Фо лян шу ю са не, шон кі гуэнс ні ма кэ, шон зу са мі мі лі зу, за му ді шу му хан хі ба са не, Юлдашев кэ шон ян ху зі хэн ді, на тві ту ба джу зі у джу дзя ку лі. Дэн сі нэн чэн лі маф чэн ба ші бян і ді і та та справка джу пэн ю кэн ді, ні кі вом ді лян гэ калхоз кі і гэ ку хан джу зі ташкэн ді та гэ шон кэ лю гэ нэ сва пу зі бу дэй ма. Ца бұды чын, то замшын хан ю бұды чын де сычын нюңма. Налэ, не шон, жо вот чиз хуа не. Фолька шон чиз хуа ли чиз хуа. Мав чын ба справка ван Юлдашев де шуни дэй ки де, хэцэй де Юлдашев ба справка на шон гэдо цзэчи де кабинет дуэзы гоуту ги гэ гэ шон ше де, ги чын бу мэмэ де тузы Хасанов тэнзэ. Жовчу чыг справка шон чи то, ба дин ходи ва фэнгэй калхоз ди дэй бил мав чэн тэнзэ джо кэнэс ва пузэ, диха хуа ги тади шуцэ. Мав чэн ба справка джондо кудэзни шэнфан куэн лянчу хэлэ джи джэнзэ джу ёлгэ кухэн хэлэ джалэ. Юлдашев сүй жэн цуй ди нэ ба та ба ки лёзэ алэ кэсэ мав чэн зумэ зэн. Чэнду джо гуэ е ди лянчан джэншан та гэжа долэ джанлэ. Чэнлі фонзэ ба люгэ справка кэ кэн ебэ гоўшэн дзе фидо пэй дзе бонгэнні фэтэн дзе зулі фэймэнлі. Дзэ тэ гэнцу, чэн хэца дзе сэхуэ шэ хуан да мэнне чэнлэлі. Юбэ ігэ чэнс тё чэ лэ ба хуан пі бо да пугэшан наха лэ ба хуа бянэ дзе люгэ справка джо пэн ю кэн лі ба цзэ дзе нэншэн да тэ тоі фэлэ ки гоуту хэн чэ альшэ зэ шэн кэнсэ чэн.
生产你不拿富又不得奢华就才成心的朋友的本事了。那么之后咱们做啥呢？奢华问的开那时候不是呢再做啥呢？头份头事咱们要做能干事的六个人呢，把这些 справка 递给他们的书呢，就拿自己的本钱开钱，月头上每一个给咱们给一千帖子就对了。没过十天，老陈就把这种行李一路开下了六个缅甸斯瓦的行铺子，每一个缅甸斯瓦人的数年拿的有大是给了苦寒的值吧。马城有被每一个月的头上一千帖子价打六个开铺子的人跟前领的六千帖子的经文，这些彩笔就他的胆子越行大了。一时没到了他是跟过了帮月多了，天气一天比一天深了，雷中情感做了湖上人可家传开免疫了，又和天气做了演习的一样，因一阵子东风飞把铁青云彩可做刮散了，把这个半个月里头过下的光阴一时没在心里逼的呢，半夜呢黑糊涂的时候把它再出起来，但就和学自己的为难他一点都不错付给你。到了新地方上头一两天给老师当了起练，之后的九天给国家忙的让老师帮着拾到了房子了，零后的这五天在邻居的关系里打杂的呢。等房东的时候一什么就要到租户的晚上呢，这里到来把屋头或者是钢丝拿上哈里交往关系呢就要转养育呢，进度是涂抹花花把二三十缸子洋芋转下把条出拿上可要收的大只罐子呢，这个的之后往后你只桌子一等子呢，把这些活做掉可要洗碟子碗佛佛子两块子呢，这个的之后可要帮着学洋芋呢，祖这么家一直都人非定一什么才想念一旦不到关系呢，他全力没有十两年付的时候了，又和学妹一旦来的催和

0: Уйчун приюм футбол хвимин шаинки фадитантисы Хыргызстан техвими шехве.
1: Биринчи радиодо Украиндердин Берегиня программасы.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире новости часа. Понедельник, 5 октября. В Бишкеке для работников государственных и муниципальных учреждений, а также образовательных организаций установлен рабочий день в дистанционном формате. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской республики Садыр Джапаров. Решение принято в связи с празднованием Всемирного дня учителя и торжественным открытием национального стадиона «Бишкек-Арена», а также для разгрузки транспортной инфраструктуры города. Дистанционный режим распространяется на работников школ, организаций начального, среднего и высшего профессионального образования с сохранением средней дневной заработной платы. При этом решение не касается сотрудников детских садов, медицинских организаций, а также предприятий, обеспечивающих непрерывную работу коммунальной инфраструктуры и жизнедеятельности города. В общеобразовательных школах Кыргызстана работают около 94 тысяч учителей, из них 36 тысяч в городах, 58 тысяч в сельской местности. Об этом сообщает Нацстатком ко Дню работников образования, который отмечается 5 октября. На начало 2025-2026 учебного года в стране действовало 2374 дневные организации среднего общего образования. Женщины составляют 87% школьных учителей. Более 87% педагогов имеют высшее образование. На одного учителя приходится в среднем 17 учеников, в городских школах 20, в сельских 15. Всего в Кыргызстане функционирует около 5000 образовательных организаций, где 133 тысячи педагогов обучают и воспитывают 2 миллиона 300 тысяч детей, учащихся и студентов. В 2025 году в сфере образования были заняты около 11% работающего населения страны. Профессию педагога выбрал каждый 20-й студент вузов. В 2025-2026 учебном году высшие учебные заведения выпустили более 10 тысяч будущих педагогических работников. Цифровизация помогает справиться с коррупционными рисками в системе образования. На пресс-конференции главный специалист отдела цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызстана Гулиза Качорбаева рассказала, начиная с приема ребенка в детский сад и школу, заканчивая педагогическими отчетами районных отделов образования, весь процесс оцифрован. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
1: Цифровизация системы образования охватывает перевод основных образовательных и административных услуг в электронный формат. В частности, цифровизируются процессы приема детей в школы и детские сады, ведение электронных дневников и журналов, учет учащихся и педагогов, выдача справок и образовательных документов. Главный специалист отдела цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызской Республики Гулиза Кучурбаева отметила, что цифровизация помогает справиться с коррупционными рисками в системе образования. Она рассказала, какие проекты на сегодняшний день работают.
2: Начиная от зачисления детей в детские сады, заканчивая проверками отчетов, педагогических отчетов районными отделами образования, сейчас все эти процессы оцифрованы. Для этих целей у нас разработаны и продолжается модернизация информационных систем, таких как Балалык. Сейчас для этих целей модернизирована система электронная запись, электронная очередь детей в детские сады. Она модернизирована в информационную систему Балалык. Теперь система Балалык – это, во-первых, реестр детских садов. Также через эту систему зачисляются дети дошкольного возраста, становятся также в очередь, и ведутся работы по оцифровке всей деятельности детских садов. Также следующая система – это электронная запись в школу. Электронная запись школы дает возможность предотвратить каких-либо связей с директором организации. То есть сейчас, на данный момент, любой родитель, сидя дома, может зачислить ребенка в детский сад. В детский сад и школы. Также процесс, весь процесс школьной деятельности, оно у нас в системе Күндөлүк. После зачисления детей через систему Мектеп, дети открывается электронный журнал в системе Күндөлүк. Все в системе Кундалик отслеживается весь школьный процесс, начиная от...
1: При регистрации ребенка в школу через приложение Тундук его данные поступают в электронную систему Миктеп, где осуществляется зачисление детей в школу. Затем информация попадает в электронный дневник Кундалик. В системе же Кундалик на основании полученных данных формируются списки учащихся, происходит их распределение по классам и ведется электронный журнал. Также в системе отслеживается весь учебный процесс и фиксируются оценки учащихся. Система Муалим также позволяет размещать информацию о вакантных должностях в школах. Если в образовательной организации не хватает учителей, директор может опубликовать соответствующую вакансию в этой системе. Педагоги с профильным образованием могут ознакомиться с доступными вакансиями и подать заявку через систему, отметили в Министерстве просвещения. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
0: По прогнозу ООН, к 2030 году доля граждан в возрасте 65 лет и старше в Кыргызстане приблизится к 7%. Об этом сообщает Нацстатком. На начало 2026 года в стране насчитывалось более 475 тысяч человек этой возрастной группы, 6,4% населения. Согласно приведенной ведомством классификации ООН, Кыргызстан находится на пороге старения населения. Всего в республике проживало 737 тысяч человек старше трудоспособного возраста, или 10% населения. За последние 5 лет их число выросло более чем на 146 тысяч или на 25%. Это связано с выходом на пенсию представителей более многочисленного поколения 1960-х годов. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Чуйской и Таласской областях, в горных районах Джалалабадской области дожди, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Джалалабадской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 23, плюс 28 градусов, Таласская область плюс 21, плюс 26 градусов. Баткенская область плюс 25, плюс 30 градусов. Ошская и Джалалабадская области плюс 26, плюс 31 градус. Иссык-Кульская область плюс 19, плюс 24 градуса. Нарынская область плюс 20, плюс 25 градусов. В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Этот выпуск новостей Биринчи радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда Алтын Казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын Казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.

0: Первое информационное радио.
1: Накаляйся, если хочешь быть здоров.
2: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
3: Да ладно!
2: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
4: В Японии завершается программа 20-х летних азиатских игр. С 19 сентября их принимают город Нагоя и префектура Айти. В играх участвуют более 11 тысяч атлетов из 45 стран. Разыгрывается 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Спортсмены Кыргызстана представлены в борьбе, плавании, легкой атлетике, дзюдо и других дисциплинах. По ходу турнира кыргызстанцы завоевали награды в плавании и единоборствах. Церемония закрытия Азиады пройдет 4 октября. Кыргызстан примет 4-й игры стран СНГ в 2027 году. Такое решение принято на заседании Совета по физической культуре и спорту государств-участников Содружества независимых государств, которое состоялось в Алматы. В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ. Кыргызскую делегацию возглавил начальник управления правового обеспечения и управления человеческими ресурсами Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Нурсултан Курманалы-Улу. Он выступил на заседании с докладом. По итогам встречи участники совета приняли решение провести в Кыргызстане в 2027 году 4-е игры стран СНГ. Кроме того, совет единогласно поддержал инициативу выдвинуть Бишкек на присвоение почетного статуса «Спортивная столица Содружества» в 2027 году. В следующем году Кыргызстан также примет председательство в Совете по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Таким образом, 2027 год для Кыргызстана станет важным этапом в развитии спортивного сотрудничества со странами СНГ. Страна примет крупные международные соревнования, а Бишкек может получить статус спортивной столицы Содружества. Игры стран СНГ – это международные соревнования, объединяющие спортсменов государств Содружества в различных видах спорта. Национальная сборная Кыргызстана продолжает подготовку к финальному этапу Кубка Азии 2027 года. В рамках октябрьского международного окна FIFA команда проведет второй товарищеский матч. В это воскресенье, 4 октября, в Бишкеке кыргызстанцы встретятся со сборной Ливана. Игра пройдет на стадионе имени Долёна Омурзакова, начало в 20:00. Предстоящая встреча станет вторым матчем сборной Кыргызстана под руководством нового главного тренера Урмата Абдукаимова. Дебют специалиста на посту состоялся 28 сентября. В первом товарищеском матче кыргызстанцы уверенно обыграли сборную Мальдив со счетом 5-0. Команда активно начала игру и уже в первом тайме сняла практически все вопросы о победителе. К перерыву в воротах соперника побывали 5 мячей. После перерыва счет больше не изменился. Победа над Мальдивом стала первым результатом национальной команды под руководством Урмата Абдукаимова. Теперь у нового наставника будет возможность проверить команду в игре с более знакомым соперником – сборной Ливана. История противостояния команд насчитывает 3 встречи. 2 матча завершились в ничью, еще в одном победу одержала сборная Ливана. Для Кыргызстана предстоящая игра – не только очередной товарищеский матч, международная окно используется командой для подготовки к финальному этапу Кубка Азии 2027 года, где важно постепенно формировать состав и игровые связи. О работе нового главного тренера и его первых шагах во главе национальной команды рассказывает менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев.
3: Хотелось бы отметить, что после смены главного тренера в команде прежде всего увеличился уровень вовлеченности тренерского штаба. Это проявляется как на тренировочном поле, особенно это проявляется в мелких деталях за тренировочным полем. Хочется отметить, что Абдукаимов – это человек не новый для кыргызского футбола. Он уже давно работает в структуре сборных и знает всю работу изнутри. И знает всех футболистов, знает подход к каждому футболисту. Также хотелось отметить, что прошлый главный тренер разговаривал только на испанском и был некий языковой барьер. Сейчас такого языкового барьера нету. Результативный футбол для национальной сборной каждый матч очень важен. И также просмотреть всех кандидатов в национальную сборную. А лучшим методом для просмотра это являются международные матчи на хорошем уровне.
4: После матча с Мальдивами сборная Кыргызстана продолжила подготовку к встрече с Ливаном. Для команды это будет второй матч под руководством Урмата Абдукаимова и еще одна возможность проверить игроков и тактические решения нового тренерского штаба. Поддержать национальную сборную болельщики смогут 4 октября на стадионе имени Долёна Омурзакова. Начало матча Кыргызстан-Ливан в 20:00. Билеты доступны на сайте ticketon.kg. Для зрителей также подготовлена развлекательная программа, а среди болельщиков организаторы проведут розыгрыш нового iPhone. До старта Кубка Азии по футболу 2027 года остается чуть больше 3 месяцев. Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля следующего года. Азиатская футбольная конфедерация совместно с компанией Кельме представила официальный мяч турнира. Он получил название «Хузама». В финальной части Кубка Азии сыграют 24 сборные, среди них и национальная команда Кыргызстана. Наша сборная выступит в группе С, где ее соперниками станут Иран, Сирия и Китай. Дизайн мяча выполнен с использованием фиолетового цвета. В АФК отмечают, что этот оттенок связан с традиционным церемониальным цветом Саудовской Аравии, которым встречают почетных гостей. Таким образом, Хузама будет официальным мячом всех матчей Кубка Азии 2027 года, включая игры с участием сборной Кыргызстана. Напомним, для нашей команды это будет второй подряд выход в финальную часть главного футбольного турнира Азии. В Якутске подвели итоги выступления спортсменов Республики Саха на 6-х всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. В соревнованиях по 43 видам спорта приняли участие более 3000 спортсменов из 106 стран. В составе сборной России на играх выступили 236 спортсменов, представлявших 33 региона страны. В числе участников российской команды вошли 24 спортсмена из Якутии. Они выступили в 6 видах спорта и по итогам соревнований завоевали 9 медалей. На счету якутских спортсменов 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Итоги выступления спортсменов подвели в Якутске. Заместитель председателя правительства Республики Саха Сергей Местников поздравил спортсменов, тренеров и судей, а также организаторов и участников культурной программы с представлением Якутии на международных соревнованиях. Следующие 7-е всемирные игры кочевников состоятся в 2028 году в России. Местом проведения определен Татарстан. Депутат парламента Великобритании Джереми Корбин призвал применить к Манчестер Сити серьезные санкции за нарушение финансовых правил английской премьер-лиги. Как сообщает The Standard, Корбин считает, что клубу необходимо снять значительное количество очков. По его мнению, такое наказание может привести к вылету Манчестер Сити из премьер-лиги. Британский парламентарий также заявил, что лига должна рассмотреть вопрос о лишении клуба завоеванных данных титулов, если будет установлено, что они были получены с нарушением правил. Заявления Корбина прозвучали после решения независимой комиссии по делу Манчестер Сити. Премьер-лига официально сообщила, что комиссия признала клуб виновным по всем пунктам, связанным с серьезными нарушениями финансовых правил за период с 2009 по 2018 годов.
2: На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
5: Бишкекте саат 14.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Первый национальный спутник Кыргызстана вывели на орбиту 1 октября с базы космических сил в Калифорнии. Национальный спутник Кыргызстана позволит получать важные данные о состоянии сельскохозяйственных земель, определять, какие культуры лучше выращивать на конкретных участках, а также оценивать состояние почвы и эффективность использования земель. Уникальная площадка для обмена опытом, реализации новых идей и технологий, важная роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развитии сотрудничества между странами. Цифровизация, искусственный интеллект и промышленная кооперация. Страны ЕАЭС все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Но обо всем по порядку. Президент Садыр Джапаров на минувшей неделе в рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки посетил производственный комплекс компании SpaceX в городе Хоторн, штат Калифорния. SpaceX является одним из мировых лидеров космической отрасли и входит в число самых дорогих технологических компаний мира. Компания разрабатывает и производит ракеты-носители, космические корабли и спутники, осуществляет пилотируемые полеты и развивает глобальную систему спутниковой связи Starlink.
1: Thank you very much.
2: This is a very unique
1: production
2: that we offer.
3: Hello, Your Excellency. Welcome. We're very happy to host you here at the launch.
4: I'm very happy to see you. This is you. Yeah, Gillings, the first stop.
3: Thank you, sir.
4: Gillings.
5: 4, 3, 2, 1. Ignition. Lift off of Falcon 9, go SpaceX, go Transporter 18.
6: Vehicle is pitching downrange.

0: Глава государства ознакомился с работой производственных подразделений, где ведется сборка космической техники. Президенту показали ступени ракет-носителей на различных этапах готовности, рассказали о современных материалах, инженерных решениях и технологиях контроля качества. Особое внимание было уделено многоразовому использованию ракетных ступеней, позволяющему снижать стоимость выведения грузов на орбиту и увеличивать частоту запусков. Представители компании объяснили, как организована работа от проектирования и изготовления отдельных узлов до сборки и подготовки техники к испытаниям. Президент Саверджапаров также посетил Центр управления полетами, где ознакомился с сопровождением космических миссий и контролем бортовых систем. Главе государства представили скафандры SpaceX и рассказали о технологиях обеспечения безопасности космонавтов. Отдельная часть посещения была посвящена системе Starlink. Президенту продемонстрировали три поколения спутников, рассказали об изменениях их конструкции и повышении пропускной способности. Система начала развертываться в 2019 году, и сегодня на орбите находится более 10 тысяч спутников Starlink. В мае текущего года в Кыргызстане началось предоставление услуг спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта. Эта технология открывает дополнительные возможности для подключения отдаленных и высокогорных населенных пунктов к высокоскоростному интернету, образовательным ресурсам и государственным цифровым услугам. Первый национальный спутник Кыргызстана предназначен прежде всего для мониторинга территории страны, сельского хозяйства, природных процессов и чрезвычайных ситуаций, рассказал президент Садыржапаров после выведения первого национального спутника на орбиту 1 октября 2026 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник отправился на орбиту в составе группы космических аппаратов. Президент Садыржапаров сделал обращение.
1: Birinci oktyabr 2026 yılı uçkan dep esterine tutup jürçü günde. Mından 2,5 yıl murda men tapşırma berip ataylap anan keyin birikken Arap ölkölörünün Abu Dhabi Ports kampanyası menen birgeleşip Sputnik'ti jasay baştaganbız. Mına bugün dayar bolup 31 oktyabr 2026 yılı Kaliforniya ştatının SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ошол бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баяк биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник.
2: Сегодня для государства, для самих граждан страны важный особый и исторический день. Первый национальный спутник Кыргызской Республики выведен на орбиту. Работа над спутником началась около 2,5 лет назад совместно с компанией Abu Dhabi Ports из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике, а об аппарате дистанционного мониторинга. Этот спутник будет осуществлять мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Данные спутника планируется использовать для изучения сельскохозяйственных земель и состояния почвы, прогнозирования урожайности, наблюдения за погодными условиями, засухами и осадками, а также для оценки природных ресурсов. Наличие собственного спутника позволит Кыргызстану самостоятельно получать необходимые данные, не обращаясь за ними к странам, располагающим соответствующими космическими аппаратами. Спутник будет использоваться для последовательного изучения всей территории Кыргызстана, площадью около 200 тысяч квадратных километров. Мы сможем сами, ни от кого не завися, изучать состояние нашей Земли, почвы и природных ресурсов. Получаемые данные планируется предоставлять фермерам, в том числе информацию о состоянии почв, подходящих культурах, возможной урожайности и прогнозируемых погодных условиях. В перспективе Кыргызстан рассматривает возможность запуска отдельного телекоммуникационного спутника.
0: Итак, напомним еще раз. Президент Садыр Джапаров 1 октября в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки принял участие в церемонии запуска первого национального спутника Кыргызской Республики. Запуск был осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности для использования космических данных в различных сферах. Получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельскохозяйственных земель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения в природных экосистемах, говорит академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Мурат Джуматаев.
3: Это так, значительное событие для нашей страны, потому что мы давно ожидали такое событие, нуждались в спутнике, потому что практически развивающие страны имеют уже спутники, поэтому это очень, очень большое событие и для нашей страны, и ну, руководителей для нашей страны, которые все-таки взяли ответственность. Многие, кто есть информация более-менее, все, наверное, уже знают, зачем нужен спутник. Это не только, ну, не для престижа этой страны, а вот для, ну, если говорят коротко, в практическом значении, это инструмент для наблюдения за нашей территорией, на Кыргызстаном, за природными ресурсами и за экономикой. И я, ну, может, перечислю кратко, что может дать этот спутник Кыргызстана. Вот направление, допустим, сельское хозяйство. Можно контролировать посевы, состояние земель, пастбищ, выявление нехватки влаги, оценки урожайности. Водные ресурсы можно контролировать. Ледники, климат, когда засуха, когда влажность почвы, изменение растительности, ну, возможно, сели, наводнения. Вот недавно все свидетели, вот Китай и там на юге Китая прошло мощное оползни, люди пострадали. А у нас в горах тоже такие же озера имеются, за ними нужно постоянно наблюдать. Пожары, лесные пожары. Степные пожары. Мы тоже наблюдаем, вот, даже в предгорьях Бишкека мы наблюдаем пожары. Недра. Ну, иногда мы же наблюдаем, что незаконное использование природных ресурсов, недр. Ну, обнаружение незаконных значит, свалок и других изменений территорий. Вот за такими вещами... Правда, мы, ну, ученые, там, государственные органы воспользовались данными спутников других стран. Других стран. Ну, там, ну, вы сами, наверное, знаете, что есть ограничения. Это нужно за него платить, за эту информацию. Теперь наш свой спутник, который позволяет получать более точную и такую объемную информацию. И, наконец, можно создать цифровую карту Кыргызстана и обновить. вот такие направления, ну, вы согласитесь, это очень важно для нашей страны. Это спутник для космического зондирования Земли нужен. Вот эти задачи для этого нужно. Перед этим спутником поставлены такие задачи, вот такие же. Мониторинг сельхозземель, я же повторяю, ледников, водных объектов, ну, другие, вот, которые я перечислил. И хочу сказать особенно для ученых. Дело в том, что ученые, наши ученые Национальной академии наук, университетов, выполняют разные проекты совместно с другими учеными, европейскими учеными, китайскими учеными, вот как раз с помощью вот спутникового зондирования Земли. Но мы всегда получали информацию от наших коллег и были ограничены в этом. И теперь у нас больше возможностей появилось, чтобы получать информацию. Я хочу для вот моей работы, в чем польза. Вот в последнее время в Академии наук, в Институте машиноведения, автоматики и геомеханики появилось направление исследований накопителей энергии. Вы все знаете, наверное, что у нас очень быстро стало развиваться эти возобновляемые источники энергии. Это солнечные электростанции, ветряные электростанции и вот аккумуляторные системы хранения энергии. Вот на Иссык-Куле, вы свидетели, вот недавно в июне месяце открыли первую солнечную электростанцию, в первую очередь. А это электростанция мощностью 1900 мегаватт будет. Это огромная электростанция. Но, сами знаете, солнечная радиация, ветряные эти, они нестабильны. И нужны накопители. А чтобы создавать их, чтобы они работали стабильно, нужна информация. Информация солнечной радиации, информация, как облако двигается, как ветер, откуда будет дуть, или направление ветра. Вот это всю информацию можно получить теперь от нашего спутника. То есть управлять энергетикой, энергосистемой, значит, водные ресурсы. Потому что гидроэлектростанция зависит от наличия воды в водохранилище. Видите, какая будет польза для экономики.
0: Добавим, что спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Особое значение спутниковой технологии будет иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признаки засух, наводнений, оползней, селей и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. Использование спутниковых данных в сочетании с возможностями суперкомпьютерных технологий создаст основу для более точного и эффективного управления экономическими и природными ресурсами Кыргызстана. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беренче Радио программа «Кыргызстан сегодня». Уникальная площадка для обмена опытом, реализации новых идей и технологий – важная роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развитии сотрудничества между странами. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев на уходящей неделе в рамках рабочего визита в Республику Беларусь посетил международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь-2026». Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин встретил глав правительств государств-членов Евразии Евразийского экономического союза, глав делегаций стран-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных государств. После церемонии совместного фотографирования участники приступили к осмотру выставки. Иннопром Беларусь – международная промышленная выставка, объединяющая представителей различных отраслей промышленности, государств-членов ЕАЭС, инновационные компании, инвесторов и государственные органы. В рамках трехдневной выставки было организовано 20 деловых мероприятий, в которых приняли участие порядка 14 тысяч человек. На общей выставочной площади более 20 тысяч квадратных метров был также представлен национальный стенд Кыргызской Республики. На стенде свою продукцию разместили 12 кыргызстанских компаний, осуществляющих деятельность в промышленной сфере. Выставка стала уникальной площадкой для обмена опытом, реализации новых идей и технологий, а также играет важную роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развитии сотрудничества между странами. Далее главы делегации прошли в зал, где состоялось пленарное заседание на тему «Промышленно-технологическое сотрудничество, взаимодополняющее партнерство». Выступая на пленарной сессии, председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев подчеркнул важность развития совместных производств в рамках Евразийского экономического союза.
4: Иннопром Беларусь проходит только второй раз, но уже стал важной площадкой промышленной кооперации нашего союза. Тема сессии «Взаимодополняющее партнерство» точно отражает главное преимущество ЕАЭС. Каждая наша страна сильна в своем, а вместе мы можем производить то, что по отдельности не под силу никому. Кыргызстан готов внести в это общее дело свой вклад. Хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству. Наша экономика второй год подряд растет двузначными темпами. Плюс 11,1% в 2025 году и плюс 11% за 8 месяцев этого года. Доход на душу населения за 5 лет вырос в 2,5 раза. Международные резервы впервые превысили 10 миллиардов долларов. Для партнеров это главная растущая и предсказуемая экономика. Кыргызстан предлагает возможности для развития производств, ориентированных как на внутренний спрос, так и на рынке государств Евразийского экономического союза. Членство ЕАЭС, географическая близость к Китаю и рынкам Центральной Азии создают основу для расширения производственных связей и сбыта совместно выпускаемой продукции. Вместе с партнерами мы реализуем проекты, значимые для всего региона. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет для Союза новый коридор на юг. Камаратинскую ГЭС-1 мы строим совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Вместе с Казарманским каскадом это около 2,8 гигаватта новых мощностей. Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза. За январь-август 2026 года объем промышленного производства Кыргызской Республики составил 6 миллиардов 87 миллионов долларов, индекс физического объема 108,8%. За последние 5 лет объем промышленного производства увеличилось более чем в 2 раза, 4 миллионов долларов в 2021 году до 9 миллиардов 14 миллионов долларов в 2025 году. За 3 года введено 287 промышленных предприятий, это 2 миллиарда долларов инвестиций, около 21 тысячи рабочих мест, а до конца года заработает еще 47 предприятий. За январь-август 2026 года производство машин и оборудования увеличилось на 72%, производство транспортных средств на 46,8%, деревянных и бумажных изделий и продукции полиграфической деятельности на 44,7%, строительных материалов на 33,4%, фармацевтической продукции на 15,1%, производство химической продукции возросло 2,3 раза. Хотел бы особо подчеркнуть, что Кыргызская Республика проводит последовательную политику по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В стране реализован комплекс институциональных и экономических реформ, направленных на повышение прозрачности государственного управления и снижение административных барьеров.
0: Глава Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Асамалиев особо отметил, что Кыргызстан и Беларусь на протяжении многих лет связывают промышленные связи. Он рассказал о совместных производственных достижениях.
4: Товарооборот за 5 лет вырос 4,5 раза и достиг 266 миллионов долларов. Летом этого года подписаны 12 межправительственных документов, создан деловой совет. Первый совместный результат уже есть. Завод силовых трансформаторов в Бишкеке по белорусской технологии. Наша цель – 500 миллионов долларов к 2030 году, и путь не лежит через совместное производство. Этот пример показывает, как экономики государств дополняют друг друга. У партнеров технологии и промышленный опыт, у Кыргызстана растущий спрос, площадки и кадры. Вместе мы можем выпускать продукцию для рынка ЕС и Центральной Азии по пяти направлениям – техника, электроника, стройматериалы, фармацевтика, легкая промышленность. Для совместных проектов в Кыргызстане действуют конкурентные условия, налог на прибыль 10%, налог на добавленную стоимость 12%, а в свободных экономических зонах налог на прибыль нулевой. Электроэнергия для промышленности стоит около 4 центов за киловатт-час. Для крупных проектов предусмотрены инвестиционные соглашения с кабинетом министров с гарантиями и индивидуальными условиями. Банки развития Кыргызстана и Беларуси уже договорились о кредитовании совместных проектов. В 2027 году в рамках председательства в органах Евразийского экономического союза в Кыргызской республике в Бишкеке в мае месяце планируется проведение Евразийского экономического форума. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас принять участие в этом значимом мероприятии. Убежден, что ваше участие придаст дополнительный импульс содержательной дискуссии по ключевым направлениям евразийской экономической интеграции, расширению деловых контактов и выработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. Рассчитывая, что встречи и договоренности, достигнутые на полях и на пром Беларусь, получат конкретное практическое продолжение и станут основой для новых совместных производств и долгосрочных промышленных проектов.
0: Кыргызская республика проводит последовательную политику по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Для крупных проектов предусмотрено инвестиционное соглашение с Кабинетом министров с гарантиями и индивидуальными условиями. Убежден, что потенциал наших государств позволяет нам ставить перед собой амбициозные задачи, подчеркнул глава Кабмина. Стороны представили содержательные доклады по основным направлениям евразийской экономической интеграции и отметили, что данная площадка способствует расширению деловых связей и разработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС. Итак, в 2027 году Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане. Как сообщается, данный форум организуется с 2022 года. Отмечается, что самый первый форум также принимал у себя Кыргызстан. В 2027 году Кыргызстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В связи с этим Кыргызстан посетят гости из государств-членов союза, представители международных организаций, а также партнеры из третьих стран. Евразийский экономический форум в Астане в мае этого года поставил на повестку цифровизацию, искусственный интеллект и промышленную кооперацию. За этим стоит другая сторона. Страны Союза все активнее уходят от реэкспортной модели к собственному производству. Вот что говорит член Президиума Делового Совета Евразийского экономического союза Данил Ибраев.
5: Кыргызстан в своей экономической деятельности, поставленных целях, является одним из главных лидеров, точнее главным лидером по результатам роста ВВП, по развитию и росту промышленного сектора. И, конечно же, это задает определенные цели и, конечно же, не уменьшение темпов роста в 2026 году. И, соответственно, я думаю, что 2026 год – это создание транспортного каркаса, встроенного в мировую транспортно-логистическую сеть перевозок грузов. Вот, кроме этого, улучшение ситуации, связанной с либерализацией по единым транспортным услугам в рамках евразийского экономического пространства. Это каботажные перевозки. Что это значит? То есть, чтобы когда грузовой транспорт везет груз из страны в страну Евразийского экономического союза через страны Евразийского экономического союза, мог бы не только загрузившись в той стране, куда он довез, привезти опять к себе в страну, но и по ходу дела предоставлять услуги в резидентстве других стран Евразийского экономического союза. То есть это удешевление, ускорение, ну и, соответственно, создание более хорошие условия для товароперемещения в рамках 5 государств Евразийского экономического союза. Также вопрос, конечно же, одним из главных, поставлено было председательствующим, это вопрос использования и высокого внедрения искусственного интеллекта. Этот вопрос, он на слуху, наверное, у всех, так как мы видим триллионы долларов, которые вкладываются в это направление. И по результатам 2025 года, как говорят, что этот сектор принес около 10 триллионов соответствующей обратной связи. То есть это самый быстро развивающий тренд, трек развития мировой экономической составляющей, как индустрии, так и сферы услуг, торговли, финансовых возможностей. И это все, конечно же, должно быть подхвачено, желательно усилено и развивалось в рамках нашего интеграционного проекта. И Токаев как раз-таки в этом направлении, как первый пункт, он именно как бы это и сказал. Конечно же, вопрос реализации договора в полной степени об свободах, четырех свободах в рамках Евразийского экономического союза является очень важным фактором. И здесь как бесшовность транспортных коридоров, так и свобода, полная свобода перемещения на основе требований внутри стран для производства, либо для, при перемещении импортных товаров в страны Евразийского экономического союза, но внутри стран, чтобы товары, соответственно, становились товарами свободного обращения в рамках 5 государств. Это направление тоже является одним из приоритетных в данном случае. Я думаю, что 26-й год, он подхватит результаты 25-го года, а здесь мы получили, наверное, именно в 25-м году неплохие результаты, связанные с промышленной кооперацией, то есть это когда резиденты трех и более государств Евразийского экономического союза, объединившись усилия, создают какой-то единый товар, который потом используется как внутри рынка, так и имеет возможность высокого экспортной ориентации. Здесь на 26-й год бюджет увеличен в 3 раза, то есть если в 25-м году это было 3 миллиарда, который наполняется за счет антидемпинговых компенсационных пошлин до 10%, которые собираются в рамках принятых решений в этом направлении 5 государствами Евразийского экономического союза, соответственно, получается, что 26-й год, если 25-й был 3 миллиарда, 26-й становится 9 миллиардов, то есть в 3 раза. Если смотреть 24-й год, там было, если не ошибаюсь, 1,8 миллиарда рублей, то, соответственно, это в 5 раз увеличение. Что нужно сказать в кооперационном направлении? Это как раз-таки показатель, наверное, первого инструмента Евразийской экономической комиссии распоряжаться определенными финансовыми, прямыми финансовыми инструментами, которые используются для, получается, компенсации учетной ставки в рамках полученных кредитов в виде субсидий. То есть, если, допустим, Российская Федерация сейчас сколько, 15,5% учетная ставка Банка России, то, получая кредит, там, образно говоря, 21-22%, в итоге его кредит будет стоить от 6-6,5%. Там есть и ограничения, что вот эта надбавка у комбанков, либо банков, которые кредитуют государственного атомсектора, они должны превышать плюс 6,5% от выше, плюс имеется к учетной ставке. Соответственно, вот 6% эти проекты будут двигаться, то есть минус 15,5%, если это в резидентстве Российской Федерации. В 2025 году нужно отметить, что Кыргызстан в этом направлении прорвался наконец-то, и первый проект, который уже согласован, это создание, получается, компьютеров, точнее, их корпусов –

0: так и для всех стран Евразийского экономического союза, переработка, ну, и любое действие, связанное в агропромышленном комплексе, является ключевым тоже фактором, где задействовано большое количество людей. И, конечно же, поддержка таких проектов однозначно соответствует целям и заинтересованности всех стран Евразийского экономического союза. И в 2026 году этот трек он начнет, будет расширен в части кооперации с фактором агропроднаправления. Кыргызская инициатива, наш проект, который был одним из главных, наверное, таких лицевых проектов, когда защищалось это направление, это то, что касается медовой продукции. Как вы знаете, Кыргызстан, наверное, производит в малых количествах, но один из лучших медов. Соответственно, мы подняли инициативу про изготовление кормов для пчел, соответственно, сами процессы пчеловодства, его поддержки и гармонизация меда, превращение его в объемы, которые необходимы, очень необходимы на рынке, на мировом рынке качественной медовой продукции. Вот. Также, конечно же, вопрос, то, что было Казахстаном поднято, это цифровизация в промышленности и агропромышленности, то есть рывок в части конкурентоспособности и привлекательности проектов, которые создаются в Евразийском экономическом союзе на основе технологий. Вот. И это тоже будет, наверное, таким тем треком, который председательствующая страна будет постоянно инициировать. Очень важное направление, и не только в 2026 году. Эти направления активно велись, это связано, конечно же, с международной деятельностью. Это, то есть, заключение преференциальных и непреференциальных где-то соглашений о торговом и экономическом сотрудничестве с другими третьими странами по отношению к Евразийскому экономическому союзу. Очень много стран, кто хотело бы в той или иной степени иметь взаимоотношения с Евразийским экономическим союзом. Это делается, вот как там Узбекистан, например, как наблюдатель, или же Китай как непреференциальное соглашение торгово-экономическое, или же там Вьетнам, Иран, Сингапур, вот как страны именно с преференциальными, то есть создание зоны свободной торговли. Сейчас в этом направлении идет высокая проработка с Индией. Возможно, в этом году будут уже первые хорошие результаты в сотрудничестве с этим глобальным игроком в экономическом плане мирового рынка.
1: Евразийская интеграция постепенно выходит за рамки экономического сотрудничества, объединяя транспортные проекты, гуманитарные связи и совместный поиск ответов на общие вызовы. В этой связи Евразийский экономический союз становится только отправной точкой, а такой формат, как «Большое евразийское партнерство», все чаще рассматривается как основа для долгосрочного взаимодействия стран всего континента, где важна роль и Центральной Азии, и Китая, и других стран. Одной из главных тем остается взаимосвязанность государств. Логистика, энергетика, водные ресурсы и развитие международных транспортных коридоров рассматриваются как элементы укрепления единого евразийского пространства. Стабильный экономический рост открывает новые возможности для будущего развития страны и усиления ее роли в региональной интеграции. Итак, уважаемые радиослушатели, программа «Кыргызстан» сегодня завершена. Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожугельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. Вам удачных и насыщенных выходных.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире программа «Диалог со временем», у микрофона Канат Султакеев. У времени нет границ, проходят годы, меняются поколения, меняется сама страна, но некоторые имена остаются частью ее истории. Их вспоминают не только потому, что они жили и работали в определенную эпоху. Их деятельность продолжает влиять на настоящее, а решения, принятые десятилетия назад, становятся частью сегодняшнего дня. Именно в этом и заключается особенность времени. Прошлое не исчезает, оно продолжает говорить с настоящим, а иногда и с будущим. Сегодня наш разговор посвящен человеку, чья судьба неразрывно связана с историей Кыргызстана – Турдакун Усубалиев, государственный и политический деятель, много лет возглавлявший республику. Он руководил Кыргызстаном в период, который пришелся на несколько десятилетий советской истории. Это было время больших преобразований, строительства, развития промышленности, энергетики, образования, культуры и городской инфраструктуры. При нем менял облик Фрунзе. Строились новые предприятия, дороги, жилые массивы, социальные и культурные объекты. Но оценка исторической эпохи никогда не бывает однозначной. За крупными достижениями стоят конкретные решения, за решениями люди, а за людьми свое время и свои обстоятельства. Поэтому сегодня важно посмотреть на эту фигуру не только глазами прошлого, но и с позиции сегодняшнего дня. Что осталось от той эпохи? Какие решения продолжают ощущаться сегодня? Что из опыта того времени может быть интересно современному поколению? И почему спустя годы имя Турдакуна Усубалиева по-прежнему вызывает общественный интерес? 7 сентября 2015 года Турдакун Усубалиев ушел из жизни. Ему было 95 лет. Прошло уже 11 лет. Но время, как известно, не стирает историю. Наоборот, с годами появляется возможность взглянуть на нее спокойнее, глубже и объективнее. Сегодня мы попробуем поговорить именно об этом, о человеке, эпохе и ее наследии. В истории каждой эпохи есть люди, которые не только наблюдали за происходящим, но и сами были частью государственных процессов и общественной жизни. Вот что говорит о Турдакуне Усубалиеве дипломат, депутат Верховного Совета Кыргызской ССР 9-го и 11-го созывов, государственный и общественный деятель Джаныл Туменбаева.
1: Для меня очень волнительно говорить о Турдакуне Усубалиеве. Я вошла в номенклатуру, в бюро ЦК, который возглавляет Турдакун Усубалиев, когда мне было 26 лет. Для меня Турдакун Усубалиев как отец. И я думаю, вот здесь многие, которые сидят, кто был на беседе у него, кто работал с ним. Вот нам уже по 70-80 лет, для нас Турдакун Усубалиев как отец родной. И для всего кыргызского народа сейчас все его называют «Ель Атасы», «Ель Джурт Атасы», «Ель Батры Даватаус». Я просто несколько штрихов хочу сказать. Когда-то здесь в городе Фрунзе было два района. Вот Турдакун Усубалиев 5 лет своей трудовой деятельности отдал городу, потом уже 25 лет управлял страной. Почему он такой? Потому что Турдакун Усубалиев с малых лет, с маленького села, своим большим трудолюбием, своей целеустремленностью, способностью предвидеть, своим желанием что-то делать хорошее, вот добился этого. И работая в аппарате ЦК КПСС, которую возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин 10 лет в разных структурах, он настолько полюбил еще больше вдали от Родины, еще больше тоска по Родине, и любовь к Родине вызывается больше, чем когда ты хочешь на своей земле. И все, что он вобрал в ЦК КПСС, он все это сделал для своей страны. Вот поэтому он был человеком мудрым, дальновидным, прозорливым, целеустремленным, интернационалистом, толерантным, культурным, огромным организатором. И при Турдакуне Усубалиеве были созданы два района. Свердловский район промышленный и огромный промышленный жилой район Октябрьский. А вот Первомайский район, почему я очень волнуюсь, я тоже работала в этом районе самые хорошие годы, 81-86, когда вот это все здесь перестраивалось. Здесь сердце города Бишкек. Если Бишкек является сердцем Кыргызстана, Первомайский район – это сердце Бишкека. И вот когда я вижу вот здесь тружеников, которые отдали свой труд на благо столицы, на благо Кыргызстана, я хочу вам сказать огромное спасибо, уважаемые ветераны. Вы рядом с Турдакунус Валичем работали точно так, как полагал Турдакунус Валич. Вы никогда не позволяли себе неорганизованность, двойные стандарты, опоздания, какие-то там приписки, но у вас этого не было. Дай Бог вам всем здоровья. Теперь несколько слов хочу все-таки сказать. Дальняя зоркость Турдакунус Валича заключается в том, что уже в 60-е годы он задумал о том, что надо строить ГЭСы. И вот на этой вот стремительной маленькой реке Нарын он тогда подумал о Токтагульской ГЭС. И потом появилась идея строительства целого каскада ГЭС. 6 ГЭСов были построены при жизни Турдакунуса Валиевича. На этих ГЭСах, кто вот строил, был. Я лично на всех ГЭСах была. Как они строились? Токтагулка, Курпсай, Ташкумыр, Шамалдысай, Атбаши и так далее. Все 6 ГЭСов были построены при нем. ТЭЦы города Фрунзе, города Аша были построены. Энергетика – основа жизни, промышленной жизни была Кыргызстана. Следующий момент. Турдакунус Валиевич в 80-е годы анализирует ситуацию, сделал такой вот анализ с помощью наших ученых, специалистов Кыргызстана, что в этой стране можно вырастить здесь миллионы, десятки миллионов овец. И на самом деле при жизни Турдакунуса Валиевича у нас было разведено более 12 миллионов поголовья овец, и наша страна занимала третье место по воспроизводству овцеводства в СССР. И благодаря этому был построен крупнейший в Центральной Азии, в Казахстане, комбольно-суконный комбинат, прядили фабрики, которые перерабатывали вот шерсть этих предприятий, и поставки этих продукций, процентов 8-10 оставалось в Кыргызстане, все было послано по всему Советскому Союзу и далеко за рубежом. Все предприятия кожевенных отраслей на всей территории Центральной Азии, Казахстана были построены в Кыргызстане. Кожевенные заводы и овчинно-шубные предприятия. Хотя они перерабатывались в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Казахстане, но обработка кожсырья производилась именно в Кыргызстане. Дальновидность Турдакунуса Валиевича заключалась в том, он видя, что растет население, количество населения, и должно быть трудоспособное население должно работать, и не только работать, оно должно быть технически и технологически грамотными. Он сделал настрой на строительство машиностроительных предприятий, заводов и фабрик. У нас появились целые микрорайоны, как мы их назвали, промышленными зонами. И вот представьте себе, когда работали такие крупнейшие предприятия, завод Ленина, а завод Фрунзе поставлял свою продукцию по всему миру, по всем континентам Латинской Америки, Европы, Азии.
0: Когда слушаешь воспоминания людей, которые знали Турдакунуса Валиева лично, история перестает быть только набором дат и событий. За ней появляется живой человек со своим характером, взглядами, решениями и представлением о том, каким должна быть республика. И, пожалуй, именно здесь прошлое начинает разговаривать с настоящим. Сегодня Кыргызстан выглядит совершенно иначе. Другая экономика, другие технологии, другие возможности и совершенно новое поколение людей. Но многие здания, предприятия, улицы и объекты, появившиеся десятилетия назад, продолжают существовать. А вместе с ними остается и вопрос, насколько решения той эпохи повлияли на развитие страны. Историю невозможно изменить, но ее можно изучать, анализировать и переосмысливать. И чем дальше мы отделяемся от определенного времени, тем важнее отделять исторические факты от личных оценок и политических конъюнктуры. Турдакунус Валиев умер в 2015 году, но разговор о его эпохе продолжается, потому что прошлое не заканчивается вместе с людьми, которые его создавали. Оно остается в городах, в памяти поколений, в архитектуре, в институциях и в тех решениях, последствия которых мы можем наблюдать сегодня. И, возможно, главный вопрос диалога со времени сегодня звучит так, что мы, живущие в настоящем, готовы взять из прошлого. А что должны оставить в прошлом? Ведь будущее страны начинается не с забвения своей истории, а с умения ее понимать. Это был «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До встречи в следующем выпуске.
2: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Бишкекте саат 15.

0: Азия ойындарының көрсетулерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи Радио. В эфире еженедельная программа «Апта», в которой мы подводим главные итоги уходящей недели. У микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? Завершился рабочий визит председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева в Республику Беларусь, состоявшийся 1 и 2 октября текущего года.
2: Эффективность организации взаимных поставок, хранения и переработки. В целом здесь Союз располагает прочной базой.
1: Борьба с коррупцией сегодня рассматривается не только как выявление уже совершенных правонарушений и привлечение виновных к ответственности.
3: На сегодняшний день Генеральной прокуратурой приняты комплекс мер по предупреждению коррупции.
1: За сентябрь более 46 тысяч бюджетных работников получат первую повышенную заработную плату.
4: До этого заработная плата сотрудников налоговых и других государственных органов включала надбавки для сотрудников центрального аппарата до 25%, а для работников региональных подразделений до 10%.
1: Обо всех этих и других событиях далее в еженедельной программе «АПТА». Завершился рабочий визит председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева в Республику Беларусь, состоявшийся 1 и 2 октября. В рамках рабочего визита глава Кабинета министров принял участие в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета. Далее подробно.
5: В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, направленных на дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках ЕАЭС и развитие широкого спектра многостороннего сотрудничества. В заседании Евразийского межправсовета в узком расширенном составах приняли участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза. Более детальное рассмотрение вопросов сотрудничества между государствами в рамках ЕАЭС продолжилось на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
2: Эффективность организации взаимных поставок, хранения и переработки – в целом здесь Союз располагает прочной базой. По итогам 2025 года уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием достиг 93,5%. За последние 5 лет производство сельхозпродукции в Союзе увеличилось на 12,4%. А взаимная торговля сельхозтоварами и продовольствием выросла почти в 2 раза.
5: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Республику Беларусь посетил международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь-2026». «Иннопром Беларусь» – международная промышленная выставка, объединяющая представителей различных отраслей промышленности государств-членов ЕАЭС, инновационные компании, инвесторов и государственные органы. В рамках трехдневной выставки было организовано 20 деловых мероприятий, в которых приняли участие порядка 14 тысяч человек. На общей выставочной площадки более 20 тысяч квадратных метров был также представлен национальный стенд Кыргызской Республики. На стенде свою продукцию разместили 12 кыргызстанских компаний, осуществляющих деятельность в промышленной сфере.
6: У нас электрический трицикл «Дельмая». Уникальность в том, что он поднимает до 2 тонн. То, что вы видите, это летний вариант, у нас есть также зимний и модель, которая поднимает до 4. Уникальность в том, что он работает в качестве самосвала. Уважаемые главы правительств, представляем продукцию. Уважаемые главы правительств, представляем продукцию акционерного общества «Учкун», которое специализируется на выпуске защищенной полиграфии и документов государственного значения.
5: Выставка стала уникальной площадкой для обмена опытом, реализации новых идей и технологий, а также играет важную роль в повышении актуальности отраслевого взаимодействия и развития сотрудничества между странами. Далее главы делегации прошли в зал, где состоялось пленарное заседание на тему «Промышленно-технологическое сотрудничество, взаимодополняющее партнерство». Выступая на пленарной сессии, председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подчеркнул важность развития совместных производств в рамках ЕАЭС.
7: Коллеги, я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству. Наша экономика 2-й год подряд растет двузначными темпами. Для партнеров это главная растущая и предсказуемая экономика. Вместе с партнерами мы реализуем проекты, значимые для всего региона. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет для Союза новый коридор на юг. Камаратинскую ГЭС-1 мы строим совместно с Казахстаном и Узбекистаном.
5: Адылбек Касымалиев также рассказал об основных показателях экономики Кыргызской Республики за 2021-2026 года.
7: Летом этого года подписаны 12 межправительственных документов, создан деловой совет. Первый совместный результат уже есть. Завод силовых трансформаторов в Бишкеке по белорусской технологии. Наша цель – 500 миллионов долларов к 2030 году, и путь к ней лежит через совместное производство. Этот пример показывает, как экономики государств дополняют друг друга.
5: Стороны представили содержательные доклады по основным направлениям евразийской экономической интеграции и отметили, что данная площадка способствует расширению деловых связей и разработке новых практических инициатив, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества между государственными членами ЕАЭС. Эрмек Актанов, Беринчи радио.
1: Предупреждать коррупцию до того, как совершено правонарушение. Об этом говорили в Бишкеке участники международной научно-практической конференции «Современные механизмы предупреждения коррупции, международные стандарты и региональные практики». Подробно далее. Борьба с коррупцией сегодня рассматривается не только как выявление уже совершенных правонарушений и привлечение виновных к ответственности. Один из главных акцентов – профилактика, то есть устранение причин и условий, которые могут привести к коррупционным проявлениям. В Кыргызстане эта работа ведется в рамках национального законодательства и государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы. Документ предусматривает повышение прозрачности работы государственных органов, выявление коррупционных рисков, развитие цифровых инструментов и формирование антикоррупционного правосознания. О национальной системе противодействия коррупции на конференции рассказал первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майор милиции Адылбек Бейбосунов.
8: Кыргызская Республика последовательно совершенствует национальную систему противодействия коррупции. Закон Кыргызской Республики о противодействии коррупции и государственным стратегия по противодействию коррупции на 25-30 годы предусматривает комплекс правовых и организационных механизмов, направленных на повышение прозрачности деятельности государственных органов, предупреждение коррупционных рисков, развитие цифровых инструментов в целях профилактики коррупционных правонарушений, а также на формирование антикоррупционного правосознания государственных служащих. В этой связи особое значение приобретает вопросы предотвращения конфликта интересов, эффективного внутреннего контроля, своевременного реагирования на коррупционные риски, а также формирования в государственном аппарате принципа нетерпимости коррупционных проявлений.
1: Отдельное внимание на конференции уделили тому, насколько важно, чтобы антикоррупционные нормы работали не только на уровне законодательства, но и непосредственно в повседневной деятельности государственных органов. Участники обсудили действующие механизмы профилактики, ответственность государственных служащих и необходимость своевременного реагирования на коррупционные риски. О правовых и практических основах этой работы в Кыргызстане рассказал генеральный секретарь антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова.
9: Чем отличается сегодняшний новый Кыргызстан от того Кыргызстана, который был, ну, скажем так, 5-10 лет тому назад? Ну, во-первых, с точки зрения науки и практики, успешность коррупции утверждается двумя индикаторами. Первый – это наличие политической воли главы государства, и второе – это экономические реформы. В нашей стране мы имеем оба индикатора, они успешные. И политическая воля президента Сагыр Нугадиевича, она легла в основу всей антикоррупционной политики страны и, соответственно, нашло отражение во всех нормативно-правовых и законодательных актов.
1: Одной из тем встречи стал и международный опыт. Представители Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана сопоставили подходы к предупреждению коррупции, обсудили существующие проблемы и возможные решения. Практическая часть конференции была посвящена и механизму уведомления о случаях, когда человека пытаются склонить к совершению коррупционного правонарушения. Вопрос особенно важен для государственных служащих, которые должны понимать, как действовать в такой ситуации и куда сообщать о подобных фактах, говорит уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Назгуль Садыгалиева.
3: На сегодняшний день Генеральной прокуратурой приняты комплекс мер по предупреждению коррупции. Разработан в новой редакции закон о противодействии коррупции, который принят в феврале этого года. Кроме того, внесены изменения в закон о конфликте интересов. Это основные антикоррупционные законы, наши нормативные акты.
1: Таким образом, одна из ключевых задач антикоррупционной политики – реагировать не только на последствия, но и на риски еще до совершения правонарушения. Участники конференции отметили необходимость дальнейшего совершенствования законодательства, повышения информированности государственных служащих и граждан, а также развития практических механизмов предупреждения коррупции. Канат Султакеев, Беренче Радио. За сентябрь более 46 тысяч бюджетных работников получат первую повышенную заработную плату. Зарплаты государственных служащих вырастут до 41%, муниципальных служащих – до 47%, а заработная плата других работников бюджетных учреждений увеличится до 45%. Повышенные зарплаты начнут выплачиваться с начала октября. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
10: Повышение заработной платы направлено на увеличение доходов работников бюджетной сферы. На этот раз повышение коснулось более 46 тысяч сотрудников. В частности, зарплата будет повышена более чем 18 тысячам госслужащих, более 5 тысячам муниципальных служащих, более 10 тысячам работников ведомственных подразделений, которые не относятся к категории госслужащих, а также более 8 тысячам технических и младших обслуживающих работников. Новый порядок расчета применяется к заработной плате за сентябрь, а выплаты будут произведены в начале октября. Об этом в эфире Беринча Радио сообщил начальник управления анализа штатной численности и заработной платы Министерства финансов Кыргызской Республики Нурадил Карыбаев.
4: До этого заработная плата сотрудников налоговых и других государственных органов включала надбавки для сотрудников центрального аппарата до 25%, а для работников региональных подразделений до 10%. Это были надбавки к должностному окладу за результаты работы, проявление профессиональной инициативы и выполнение дополнительной ненормируемой работы. На сегодняшний день принято решение увеличить эти надбавки для всех сотрудников до 50%. Кроме того, по решению президента для каждого основного сотрудника предусмотрены президентские компенсационные выплаты в размере 15 тысяч сомов. Они будут начисляться ежемесячно. Из 15 тысяч сомов после удержаний на руки сотрудник будет получать 13 500 сомов.
10: К примеру, после повышения зарплаты сотрудник центрального аппарата, который только начал работать и не имеет опыта, будет получать на руки около 40 тысяч сомов. О том, сколько после повышения будут получать другие категории работников, рассказал Нурадил Карыбаев.
11: Что касается специалистов, работающих в административном аппарате, то для сотрудников центрального аппарата без опыта, которые только пришли на работу, раньше заработная плата составляла около 30 тысяч сомов. После повышения она составит около 40 тысяч сомов. То есть после всех начислений на руки сотрудник будет получать примерно 40 тысяч сомов. Таким образом, рост составит около 27%. Речь идет о новых специалистах без опыта работы, занятых в центральном аппарате. А если взять сотрудников со стажем более 25 лет, которые работают со всей кассой и секретными документами, то если раньше их заработная плата составляла около 61 тысячи сомов, после повышения она будет около 75 тысяч сомов. На руки сотрудник будет получать примерно 61 тысячу сомов, что означает рост примерно на 22%. Что касается аппаратов полномочных представителей президента в областях, то здесь зарплата новых сотрудников без опыта работы раньше составляла около 30 тысяч сомов. После повышения она составит 63 тысячи сомов. При этом на руки сотрудники будут получать около 53 тысяч сомов. Таким образом, заработная плата сотрудников аппаратов полномочных представителей президента в областях увеличится примерно на 66%.
10: Также сотрудники без опыта работы, занятые в ведомственных структурах, департаментах и центрах, если ранее получали около 30 тысяч сомов, то теперь будут получать около 44 тысяч. Таким образом, рост составит 63%. Отметим, повышение заработной платы работников бюджетной сферы является одним из важных направлений государственной социальной политики. Новые изменения направлены на усиление материальной поддержки работников. Повышенная заработная плата за сентябрь будет выплачена в начале октября. Айдай Низаркулова, Беренче Радио.
1: С 1 октября в Кыргызстане вступили в силу ряд изменений, которые затронут граждан. С 1 октября страховые части пенсии в Кыргызстане проиндексируют с коэффициентом 1,20. Повышение составит не менее 1000 сомов и не более 10000 сомов. После индексации общий размер пенсии при ее новом назначении не сможет быть ниже 8800 сомов без учета надбавок. Недостающую сумму будут обеспечивать за счет увеличения базовой части пенсии, продолжит Эрмек Актанов.
12: С 1 октября ожидается повышение пенсии, именно страховой части пенсии. С 13170 мы отнимаем 3170, это базовую часть пенсии мы отнимаем. Соответственно, страховая часть пенсии составляет 10 тысяч сомов. 10 тысяч сомов мы снижаем на 20%, соответственно, повышение будет 2000 сомов.
5: Кирилл Джапаркулова вышел на пенсию в 93 году. Она работала учителем. Тогда ее пенсия составляла всего 300 сомов. Сегодня она с радостью отмечает очередное повышение пенсии и говорит, что для пожилых людей это ощутимая поддержка.
13: Мен муалим болып иштеп жүрүп 93-чи жылы 300 сом менен пенсияга чыкканбыз. Азыр мен 20000 сом пенсия алам. Мынакей азыр көбөйгөн.
14: Я вышла на пенсию еще в 1993 году. Тогда получала всего 300 сомов. За эти годы многое изменилось, и сегодняшнее повышение пенсии для меня большая радость. Для пенсионера каждая прибавка имеет большое значение. Сейчас цены на продукты, лекарства и другие необходимые вещи растут, поэтому дополнительная поддержка очень важна. Хочется, чтобы пенсии и дальше повышались, чтобы мы могли позволить себе больше необходимого и не отказывать себе в самых простых вещах. Я благодарна за внимание к пенсионерам и за то, что государство старается улучшить наше положение.
5: Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел очередное аппаратное совещание. На нем чиновники обсудили вопросы социально-экономического развития страны. Отдельное внимание уделили повышению пенсии с 1 октября. После индексации средний размер пенсии составит 12898 сомов, а среднее повышение 1753 сома. Касымалиев поручил завершить все необходимые работы в срок, чтобы пенсионеры получили выплаты вовремя.
15: С 1 октября мы проведем очередную индексацию пенсий. Минимальная пенсия увеличится на 1700 сомов и составит 8800 сомов. Это ощутимое повышение, которое позволит улучшить социальную поддержку наших пенсионеров. Государство и дальше будет выполнять все свои социальные обязательства, уделяя особое внимание повышению благосостояния граждан старшего поколения.
5: При этом отдельный порядок выплаты будет установлен для матерей, награжденных орденом Батыр-Эне. С 1 октября ежемесячная надбавка в размере 1000 сомов будет выплачиваться отдельно от основной суммы пенсии. В социальный фонд Кыргызстана за январь-август этого года поступило более 9000 обращений граждан. Чаще всего кыргызстанцы спрашивали о повышении индексации пенсии, назначении перерасчета выплат, а также о государственном социальном страховании. Больше всего обращений поступило по телефонам доверия.
16: 4559 по основному телефону доверия, 1827 по мобильному телефону доверия, 1583 через систему Тюндук, 809 устно, 468 письменно. 49 человек обратились на личном приеме у руководства соцфонда. 400 обращений поступило через портал Пикир, 9 в рамках программы «На первом радио». Среди основных вопросов также были правильность начисления и своевременность пенсионных выплат. Граждане интересовались и получением средств государственного накопительного пенсионного фонда, в том числе при выезде на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана. В соцфонде сообщили, что по обращениям специалисты предоставляют разъяснения на кыргызском и русском языках.
5: Интерес к индексации пенсии вырос накануне очередного повышения. С 1 октября этого года страховые части пенсии в Кыргызстане проиндексируют на 20%. Прибавка составит от 1000 до 10000 сомов. При этом базовую часть пенсии индексировать не будут. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
1: Первый национальный спутник Кыргызстана Кыргызской республики выведен на орбиту. Президент Садыр Джапаров 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Далее подробно.
5: Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности использования космических данных в различных сферах. Получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельхозземель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения природоохранных экосистемах. Спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признак засух, наводнений, оползней, серий и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. По словам президента Садыра Джапарова, работа над спутником началась около 2,5 лет назад.
17: Сегодня для государства и кыргызстанцев особенный исторический день, когда будущие поколения будут спрашивать, когда впервые спутник Кыргызстана полетел в космос, они будут помнить 1 октября 2026 года. Разработка аппарата началась около 2,5 лет назад по его поручению. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике. Пусть наши граждане не думают, что это спутник для обеспечения мобильной связи. Это другой спутник. Он будет проводить мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Аппарат позволит исследовать состояние земель и определять, какие сельскохозяйственные культуры лучше выращивать на конкретных участках. Полученные данные также планируется использовать для прогнозирования засухи и осадков, наблюдения за ледниками и изучения природных ресурсов. Раньше КР приходилось покупать подобную информацию у стран, располагающих собственными спутниками.
5: Спутник будет использоваться для последовательного изучения всей территории Кыргызстана площадью около 200 тысяч квадратных метров, также добавил Садыр Джапаров.
18: Спутник десегеле баяк биздин жарандар ойло албасын бая телекоммуникацияны сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсызгыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник.
17: Раньше у нас своего спутника не было. Мы платили другим государствам и просили предоставить нам данные, будь то 100 гектаров, 1000 гектаров или информация о погоде. Теперь такой зависимости не будет. Управлять спутником будут непосредственно из Бишкека. Теперь это будет наш собственный спутник, мы будем на 100% сами его контролировать, находясь в Бишкеке. Площадь Кыргызстана составляет около 200 тысяч квадратных километров. И заявил, что в перспективе спутниковые данные позволят изучить территорию страны значительно подробнее. За 5 или 10 лет мы сможем узнать состояние практически каждого квадратного метра нашей земли. Какой там грунт, что можно выращивать, какие имеются природные ресурсы. Запуск должен дать республике как экономический, так и экологический эффект. В дальнейшем власти смогут предоставлять фермерам данные о состоянии почвы и рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур. Следующим шагом в перспективе может стать запуск телекоммуникационного спутника. Если в нашей стране и Центральной Азии будут стабильность и мир, в ближайшие 5-10 лет, в зависимости от нашей готовности, придет день, когда мы запустим и такой спутник.
5: Первый национальный спутник Кыргызстана предназначен прежде всего для мониторинга территории страны, сельского хозяйства, природных процессов и чрезвычайных ситуаций.
1: В Кыргызской национальной филармонии 3 октября поздравили тех, кто каждый день стоит у школьной доски, воспитывает и дает знания работников системы образования. В Бишкеке прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. Лучших педагогов столицы отметили грамотами, наградами и денежными премиями. Далее подробно. Праздничная атмосфера, слова благодарности и заслуженные награды. В Кыргызской национальной филармонии собрались педагоги столичных школ и образовательных учреждений. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, поздравляя учителей, отметил, что их работа имеет значение не только для системы образования, но и для развития всего города. Глава столицы подчеркнул, опыт и знания педагогов остаются одним из главных ресурсов, на которые может опираться общество.
19: Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить наших дорогих учителей с праздником, профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья. Никто никогда не ставил под сомнение, это значимая профессия. Хотел бы сказать, что от него зависит уже развитие не только нашей столицы, но и государства в целом. И сегодня в рамках празднования трем лучшим учителям были дополнительно озвучены подарки. Первый – это квартира. Я хотел бы сказать, что это подарок от президента, от имени президента нашей страны.
1: Сегодня в муниципальной системе образования Бишкека работают более 12 тысяч педагогов. В городе действуют 122 школы и 129 организаций дошкольного образования. За последние три года построены и введены в эксплуатацию 26 новых школ и учебных корпусов. Капитально отремонтированы 144 образовательных учреждения, открыты 21 новый детский сад и 2 дополнительных корпуса. Развивается и дополнительное образование. В столице работают 335 кружков, которые посещают более 14 тысяч детей. Но за цифрами и новыми зданиями прежде всего ежедневный труд учителя. О роли педагога и задачах, которые стоят сегодня перед системой образования, рассказала министр просвещения Кыргызской Республики доктор Куль Кендербаева.
20: Я выражаю огромную благодарность мэру города Бишкек за такую мотивационную поддержку победителей конкурса «Лучший учитель года». У нас в понедельник будет подведение итогов «Лучший учитель Кыргызстана». Их тоже ожидают приятные сюрпризы по инициативе президента. Уже третий год победителю конкурса «Лучший учитель Кыргызстана» они получат квартиру. Остальные все предметники, которые получили первые места, будут награждены денежными премиями в размере 500 тысяч сомов.
1: Одним из центральных моментов праздника стало награждение победителей городского конкурса «Лучший учитель года 2026». 52 педагога, занявшие призовые места, получили сертификаты на 60, 80 и 100 тысяч сомов. Среди награжденных учитель русского языка и литературы школы номер 115 имени Айдарбекова Свердловского района города Бишкек Ольга Сторожук.
21: Получила награду за участие в конкурсе «Лучший учитель года 2026» номинации «Русский язык и литература». Хочу сказать, что это действительно волнующий такой момент и очень приятный, потому что очень сложный конкурс. Но пройдя все этапы, оно того стоит. Вообще эмоции великолепные. Хочу сказать, что сложность в том, что проходит 4 этапа конкурса. Сначала отбирают нас лучших учителей в школе, затем районный конкурс проходит в районе, я тоже первое место заняла, и на город проходят также первые места. Ну и так получилось, в городе тоже заняла первое место. И хочу сказать другим учителям, что участвуйте и побеждайте. Хоть это и трудно, но оно того стоит.
1: В этот день награды получили многие работники системы образования. Праздничную программу продолжил концерт с участием творческих коллективов и исполнителей. Но главным героем мероприятия оставался учитель, человек, с которого для каждого ребенка начинается дорога в мир знаний. Напомним, в Кыргызстане ежегодно 5 октября отмечается День работников образования. В этот день поздравляют педагогов, воспитателей и всех специалистов, работающих в системе образования. Канат Султакеев, Биринчи радио. Вы слушали еженедельную программу «Апта». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
22: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
23: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
2: Убакытты үнөмдөө.
24: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
2: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
25: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
2: Өлкөнүн санариптештери кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
10: Биринчи радион уктуруларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында нотариат жана электрондук каттоо жараны үчүн эмне өзгөрдү? Дал ушул жаатта кеп кылабыз. Санариптештирүүнүн алкагында Кыргызстанда ишке киргизилген электрондук нотариат системасы жана анын атайын мобилдик тиркемеси жарандардын күнүмдүк жашоосун олуттуу түрдө жеңилдетип, нотариалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жаңы деңгээлге көтөрдү. Бул жаңы тутум аркылуу өлкө жарандары убактысын жана каражатын үнөмдөп, нотариустун кеңсесине барбастан эле көптөгөн маанилүү кызматтарды аралыктан алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Юстиция министрлигинин нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын башчысы Элчибек Бекпоев буларга токтолду.
26: Биринчиден бул электрон нотариат боюнча айтып кетсек, биз 2020 жылы биринчи электрондук нотариат системасын киргизгенбиз. Андан кийин 24-чү жылы ошол эле электрон нотариаттын 2.0 деген системасын киргиздик. Бул уже баягы обновленный вариант болуп калат, жаңыланган варианты. Бул системада негизи эле көптөгөн өзгөрүүлөр болду 24-чү жылы киргенде. Бул жакта көптөгөн мамлекеттик органдар менен интеграция болуп, түндүк системасы аркылуу интеграция болуп, ошол эле Face ID, Touch ID деген системаларды киргизип, бул баягы ошол эле нотариустардын жана элдердин коопсуздугу үчүн бир чоң жаңылык болду деп айтсак болот да. Андан кийин биз мынакей ушул жылдын январь айынан баштап биз баягы ошол эле электрон нотариат системасынын мобилдик тиркемесин иштеп чыгып ишке бердик. Ал жерде азыркы учурда 7 нотариалдык иш аракет иштеп жатат. Бул мобилдик тиркеме кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Мүмкүнчүлүктөрү бул аралыктан эле жарандарыбыз аралыктан эле ошол эле тиркем аркылуу нотариалдык иш аракеттерди жасай алышат.
27: Мисалы, кайсыл тиркеме аркылуу кандай керет, ушул эле телефон аркылуу керебизби же ошолорду да түшүндүрүп өтсөңүз да, кадамдарын.
26: Кадамдары боюнча айта турган болсок, ошол эле Android жана iOS системалары бар. Баарына элгин, баарына эле таанымал бул. Ошол системаларда өздөрүнүн баягы App Store, анан Android'ın da özünün Play Market деген бар. Ошол Play Market'te бул биздин мобилдик тиркеме алжакта бар. Ошол тиркемелер аркылуу өзүнүн уюлдук телефонуна жүктөп алса болот. Бул тиркемени. Тиркеме мобилдик телефон деле болуп калат ошондо. Мындай айтканда нотариус телефондо. Андан кийин
10: Элчибек Бекпоев кошумчалагандай, жаңы системанын негизги артыкчылыгы смартфондун жардамы менен каалаган жерден атүгүл чет өлкөдө жүрүп эле нотариалдык документтерди онлайн тариздөө мүмкүнчүлүгү. Электрондук нотариат тиркемеси аркылуу кыймылсыз мүлктү ажыратуудан сырткары жашы жете элек балдарды чет өлкөгө чыгарууга, ата энесинин макулдугун берүү, жашаган жери боюнча каттоого турууга макулдук жана ар кандай багыттагы ишеним каттарды ыкчам бүтүрүүгө болот. Белгилей кетсек, санариптик кызматтардын саны тынымсыз кеңейип жатат. Жарандар үчүн жеткиликтүү мүмкүнчүлүктөр дагы артууда.
26: Бул система именно баягы тиркеме аркылуу баягы айтып атпайм аралыктан. Бул бир эле Кыргызстан ич эмес, чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз үчүн дагы абдан ыңгайлуу. тиркем болот. Себеби дегенде ошол эле балдарына башка жака чыгууга ата-энесинин макулдугун алуу үчүн бизде билебиз көп жарандарыбыз азыр башка чет өлкөдө иштеп же болбосо дагы бир башка учурларда командировкалоо же дагы бир башка жактарга чыккан учурлар болсо анда баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол эле мобилдик тиркем аркылуу өзүнө керектүү болгон шашылыштырууда кыла турган болсо эгер өзүнө керектүү болгон ошол тиркемедеги камтылган нотариалдык иш аракеттерди жасай алат да.
27: Демек чет өлкөдө жүргөн ата эне макулдук ала алат экен да.
26: Ала алат да, туура белгилеп кеттиңиз. Бул биринчиден жарандарыбыздын ошол эле мобилдик ошол эле нотариалдык иш аракетти алуучу жарандарыбызга бир топ жеңилдиктер. Бул жерде биринчиден өзүнүн убактысын өнөмдөп атат, ошол эле акча каражатын өнөмдөп атат. Азыркы учурда көрүп атасыздар, пробка маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Ошол пробкаларда туруп, барып ал жерде нотариусту очередьте туруп, кезек күтүп, анан баягы нотариалдык иш аракетти албай эле үйүндө отуруп, же өзүнүн ошол жумушунда болсо жумушунда отуруп, же чет өлкөдө болсо чет өлкөдө туруп бул нотариалдык иш аракеттерди алган мүмкүнчүлүгү түзүлдү да. Азыркы учурда түндүк тиркемесинде көптөгөн баягы мамлекеттик органдардын ошол эле документтери, ошол эле мамлекеттик орган эмес, ошол жаранга тиешелүү болгон документтердин көбү ошол түндүк тиркемесинде камтылган. Ошол эле паспортуңуз болсо паспортуңуз, андан сырткаркы башка дагы керектүү справкалар болсо алардын баардыгы түндүктө көп учурунда түндүктө бул камтылат. Ошон үчүн түндүк аркылуу ал документтерди өзүңүзгө телефонуңузга көчүрүп, анан кийин ошол керектүү документтерди сиз ошол эле мобилдик тиркемеге жүктөсөңүз болот да.
27: Электрондук колтамга да маанилүү да, э?
26: Туура айтасыз. Бул жерде электрондук колтамга маанилүү. Бул мобилдик тиркемеде кирген учурда эле тиркемеде биз эмени көрө алабыз, ошол керектүү маалыматтарды көрсөк болот. Үстү жанында ошол эң баягы маанилүү болгон маалыматтар, кантип кирүү керек, кантип каттоо керек, электрондук колтамганы кантип алуу керек боюнча маалыматтар болот. Андан кийин эле ошол өзүңүздүн тиркемеге катталуу үчүн ЕСИ деп коет, баягы единая система идентификация. Кыргызчасы кандай экен? Анан ошол эле түндүк аркылуу алынат ал деле. Түндүк баягы тиркемеси болсо жарандарыбызда, анда ошол түндүк аркылуу эле башка жака барыштын кереги жок. Азыр баягы цондорго барып электрондук колтамга алыштын кереги жок. Ошол эле түндүк тиркемеси аркылуу кирет дагы электрондук колтамгасын алат. Андан кийин бул жерде бизде мобилдик тиркемеде мындай жакшы дагы байланышы бар да түндүк менчи. Кирдиңиз, электрондук колтамганы алдыңыз, анан кайра эле ошол системаңызга кирсеңиз, анда уже системага сизге мындай личный кабинет ачылып, сиз уже ошол эле материалдык иш аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт да.
3: Бул реформада коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, тутум атайын блокчейн технологиясынын негизинде түзүлгөн. Бул заманбап технология кагаз түрүндөгү жасалма документтердин алдын алып, ишеним каттарды же макулдуктарды бурмалоого жол бербейт. Бардык маалыматтар шифрленип, коопсуз сакталгандыктан жарандар өз документтеринин укуктук жактан корголушуна толук ишенсе болорун юстиция министрлигинин нотариат жана апостилдөө бөлүмү башчысы Элия Ибраимова айтты.
4: Нотариат жаатында реформанын алкагында дагы ушул жылдын январь айынан баштап ушу электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилген. Ал бүгүнкү күнгө чейин ушу 7 нотариалдык иш аракет бар электрондук нотариат мобилдик тиркемесинде. Буюрса ушул жылдын 1-октябрынан дагы бир нече нотариалдык иш аракеттер кошулууда. Тактап айта кетсем, баягы жашы жетпеген жарандын баягы Кыргыз Республикасынан чегинен чыгаруу үчүн ата энесинин макулдугун күбөлөндүрүү жөнүндө ишеним катты алууга мүмкүн. Баягы эле жашаган жери боюнча каттоого алуу макулдук ишеним кат, жалпы жарандык паспорт алууга макулдук ишеним кат. Ошондой эле ушул 1 октябрынан баштап юридикалык жакты каттоого ишеним кат алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Документтерди алууга, үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, мурас курулордун пайдасына мурастан баш тартуу жөнүндө арыз, мурасты алууга ишеним катты. Жана ошондой эле белекти кабыл алууга, автоунааны сатып алууга ишеним каттар ушулар ушул электрондук нотариат мобилдик тиркемесине киргизилген. Эми мындан ары жарандар буга чейин кесиптешим айтып кеткендей баягы кезек күтпөстөн өздөрүнө ыңгайлуу болгон жерден үйүндө жумуштабы ушу телефон аркылуу нотариустарга кайрылып мен жогоруда айтып кеткен нотариалдык кызматтарды аралыктан алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
3: Тутумга кирүү жана документтерге кол коюу түндүк бирдиктүү идентификациялоо системасы жана булуттук электрондук кол тамга аркылуу ишке ашат. Натыйжада кезек күтүү, кагаз толтуруу убактысы жоюлуп, мамлекеттик алымдарды дагы онлайн төлөөгө жол ачылды. Бул өзгөрүүлөр нотариат тармагын ачык, айкын, тез жана ар бир жаранга жеткиликтүү кылды, дейт юстиция министрлигинин нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын башчысы Элчибек Бекпоев.
26: Ооба, бардык эле автоматташтырылган системалар негизинен эле артында бир коопсуздук жааты да каралган да. Бул жерде деле ошол эле электрон нотариат, мобилдик тиркемеси, электрон нотариаттын өзү, бизде баягы серверлер бар. G-Cloud сервери, бул кызматтын ошол G-Cloud сервери болот. Ошол жакта бардык нотариалдык иш аракеттердин бардыгы ошол базада камтылат да.
3: Жакшы.
26: Андан кийин биз буга чейин дагы жарандарыбызга негизи эле бардык массалык маалымат каражаттарына дагы билдирип кеткенбиз. Кыргызстанда баягы биринчи мамлекеттик органдардан болуп биз блокчейн системасын киргизгенбиз. Блокчейн системасы дагы ошол нотариалдык иш аракеттердин өзгөрүүсүнө бир тоскоолдук өзгөртүүгө болгон мүмкүнчүлүктү эмне деп коет, несанкцион эме болот го, баягы башка жарандардан, башка бир эмеден атайын өзгөртүүгө жасай турган болсо, аларга өзгөртпөөгө мындай мүмкүнчүлүк түзүп берет да система. Мамлекеттик алымдар белгиленген, министрлер кабинетинин токтому менен белгиленген. Ал жерде ошол мобилдик тиркем аркылуу жасалган учурда деле, эгерде жөнөкөй жаран жөнөкөй нотариуска барып ала турган, кызматты ала турган болгон учурда деле баалары бирдей. Биз баягы эмелери бар, бул жерде баягы белгилеп кетиш керек, жарандарыбызга баягы белгилүү, түшүнүктүү болуш үчүн. Бизде баягы жеке нотариустар бар. Жеке нотариустар мамлекеттик алымдан сырткары өздөрүнүн баягы кызматын көрсөткөн үчүн өздөрүнүн кошумча акылары болот. Ошол кошумча акыларын ошол белгиленген тартипте, биз ошол юстиция министрлигинин өзүнүн буйругу менен белгиленген ошол белгиленген тартипте
3: жүргүзүш керекпи?
26: Жүргүзүшөт.
3: Аларда баасын өзгөртпөш керек.
26: Баасын өзгөртпөйт да. Ошол биз белгиленген тартиптен жогоруку баада ала албайт да.
3: Ошентип, электрондук нотариат тутумунун ишке кириши Кыргызстандагы эң ийгиликтүү санариптик реформалардын бири болуп, жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөө, мобилдик тиркеме жана блокчейн технологиясынын колдонулушу нотариалдык аракеттердин ачык айкын болушун камсыздап, жасалма документтердин коркунучун жойду. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
2: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
6: Бүт данныйың бар, жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
23: Коррупциядан кичине сыртыраак, мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
2: Убакытты үнөмдөө.
24: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
2: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
25: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
2: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.